0: помог, на юристей причистоматных, слипов двою воды. Ой, чипан, чипробан, бичи нам на рады, эй, ну, махло, ти, довою.
1: Ще не йде, а не йде.